0: в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
3: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
2: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Max. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
4: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парадов. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезной, но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранится.
2: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
5: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
2: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
0: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
6: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
2: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
7: Летит где-то, летит.
2: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
2: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
9: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
1: Учим китайский вместе!
10: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
11: 我们的女儿怀孕了.
10: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
11: 我们的女儿怀孕了.
10: И третий раз.
11: 我们的女儿怀孕了.
1: Учим китайский легко и весело. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
13: Здесь как-то новый этап вроде наступает, потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка, а если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулеметы. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны неожиданно раз и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
12: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
14: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов, пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает, и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям. Вот эти вот системы запуска с материнского корабля, каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Фабрика смерти. На фронте Донбасса замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка.
2: Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
19: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
2: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
19: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
2: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
19: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
2: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
3: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
23: Утечка мозгов. Военкор Живов о запретах и настроениях.
24: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем не похожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, чтобы это слово не значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
23: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
25: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем.
0: Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
23: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И причем тут 9 мая?
24: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
7: Главные новости дня.
21: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
21: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
21: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
25: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. На нас опять горит Туапсе.
21: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационно-химической и биологической защиты Станислав

0: Говорят военкоры.
1: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
2: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
1: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
3: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
1: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
2: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
5: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, но здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли,

0: что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
3: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
2: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
3: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это усеченный формат.
2: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
3: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
2: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
3: Да. И вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
2: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване.
3: Угу.
2: Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
3: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
2: Да, это не новость.
3: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
2: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора»
3: ага.
2: – это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
3: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
2: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Конкуренция – это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
3: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
2: А малый дрон — это что?
3: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
2: То есть он сливается с фоном?
3: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу...
2: То экраны просто ослепнут.
3: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
2: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
3: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
2: Психология.
3: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
2: Без единого реального запуска по площади.
3: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
2: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
3: 100%.
2: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
3: О да.
2: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
3: Угу.
2: Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Ну, если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
4: Слушай, ну это казалось бы логичным лет 10 назад.
2: А сейчас?
4: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
2: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
4: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
2: Обалдеть!
4: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
2: Ну, логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
4: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
2: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
4: Абсолютно все встает.
2: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
4: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
2: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
4: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
2: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
4: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптеках. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
2: И это вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
3: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
2: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра?
3: Да, получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
2: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
3: Да, город на осадном положении.
2: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
3: Угу.
2: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
3: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
2: Работают металлоискатели, сканируются документы.
3: Проверяется каждый багажник.
2: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
3: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
2: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости, на регионы, и контраст становится шокирующим.
3: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
2: А этот города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения, почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
3: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
2: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
3: Верно. Огромная территория страны остается просто без плотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
2: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
3: Абсолютно.
2: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
3: Ой, это отдельная тема.
2: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
3: Да, воды по колено.
2: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
3: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
2: Это ожидаемо.
3: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
2: На 40%? Это же колоссальная цифра.
3: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука. От хлопка автомобильного глушителя на улице.
2: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
3: Именно так.
2: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
3: А разрушенные дома.
2: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
3: Угу.
2: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
3: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
2: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
3: Угу.
2: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
3: То что дальше?
2: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
3: Да.
2: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
3: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
2: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
6: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
5: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
7: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
8: Все должно начинаться с Земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с Земли. Можно контролировать море с Земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе Земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
5: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
9: Встречались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться. Там, кто это пытается делать? Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
7: По удивительному стечению обстоятельств, беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
10: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
7: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
10: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
7: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
11: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью.
12: 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения. Это про Калининградскую область. Потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами, создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно. Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» — на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
14: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
15: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
16: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
13: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
17: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
13: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
18: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
13: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
20: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему они разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
21: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него iPhone, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу, похоронили его позже в родной Астрахани. На счету Вагана Сафаряна три доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел, его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать четверых детей, сообщает E1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину облили едкой жидкостью, ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще двух фигурантов дела – бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
0: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
1: Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
2: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
8: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
23: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
25: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но, в общем и целом, КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием, много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
4: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором

0: Великобритании, но в путинской системе. Чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
1: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
2: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
1: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
3: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
1: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
6: Так.
5: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
6: Да, это Поволжье.
5: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
6: Угу.
5: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
6: Вот именно.
5: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
6: Да, это шок.
5: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
6: Ага.
5: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на 2 фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
6: Угу, глубокая ночь.
5: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
6: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
5: В смысле?
6: Ну смотри,

0: Крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
1: Логично.
0: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
1: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, давно проснулся.
0: Да, люди на улицах.
1: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
0: Дроны.
1: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
0: Абсолютно.
1: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
0: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
1: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
0: Угу.
1: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
0: Да, там же дома совсем рядом.
1: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
0: Ничего себе.
1: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
0: Отражается.
1: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
0: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
1: Жесть.
0: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
1: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, логистики и вообще целесообразности.
0: Зачем это все?
1: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую, комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
0: Этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
1: Серьезно? Прямо всего?
0: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
1: Так, а если попроще?
0: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
1: То есть ракета не видит цель?
0: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и «Х-101», планирующие авиабомбы, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
1: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
0: Популярная аналогия.
1: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
0: Угу.
1: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
0: Аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, интереснее.
1: В чем отличие?
0: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
1: Ого!
0: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
1: То есть она просто отворачивается от глушилки?
0: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
1: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
0: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, они ведь уже были?
1: В июне и декабре 25 года.
0: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. стальные решетки для защиты от дронов.
1: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
0: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
1: Ну да, он взорвется снаружи.
0: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
1: Снесет и не заметит.
0: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
1: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
0: Еще какой?
1: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
0: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
1: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
0: Хороший вопрос.
1: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
0: Это как?
1: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
0: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
1: В смысле? Почему?
0: Потому что главный враг ПВО — это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
1: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
0: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
1: То есть она летит прямо над деревьями?
0: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
1: И какое это расстояние?
0: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
1: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
0: И поднимать их повыше.
1: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
0: Это же безумные деньги.
1: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
0: Логично.
1: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
0: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
1: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
0: Паника.
1: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
0: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
1: Ага.
0: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
1: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
0: Именно.
1: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
0: Ужас.
1: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
0: Да, стекло – это главная причина травм.
1: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
0: Да.
1: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
0: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
1: Под угрозу ядерного конфликта.
0: Да, с гермодверями.
1: Это были сложные инженерные сооружения.
0: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
2: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
0: Да, психологический надлом.
2: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
0: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
2: Они становятся катализатором массовой паники.
0: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас – некому.
2: Да, это страшно.
0: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
1: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
0: Одновременная ракетная опасность.
1: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
0: В Сибири?
1: Да, ХМАО – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километров от границы.
0: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
1: Ага.
0: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
1: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
0: Угу.
1: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
0: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
1: То есть они просто слепнут от количества?
0: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
1: И вот в эти паузы?
0: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
1: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит, опасность оценивается как критическая.
0: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
1: А, то есть они уже там?
0: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
5: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет, сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
4: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
4: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
7: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
8: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако, второй день подряд, поэтому да. Они видны?
9: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
4: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
11: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
3: Главные новости дня.
12: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» — на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
13: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
14: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
15: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
12: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
16: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
12: люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
8: На мясо, так слушайте, прям жалею тех людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
12: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Поддубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
4: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
21: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
4: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
22: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
4: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
23: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на 5-й год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
24: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
23: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года – это не очень много, на самом деле. Но, тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
2: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
6: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает нам правильное направление, то шестой аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да, и возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка. И это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляет дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог – это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатии. Дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключение какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? И окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет! С вами красный карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса, свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света – в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть ИС – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. ИСа учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна ИСа может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми.

0: восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся, просто дайте себе паузу.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
3: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
4: Может, сын Соловьева еще вопрос задать.
3: Где сыны Соловьева?
4: Сменили.
3: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым просьбам.

0: поручением российского МИДа Артем Булатов.
1: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
0: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
2: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
3: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
0: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Курской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
4: Общались с жителями тогда по поводу эвакуационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
2: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
5: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Курская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
0: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц, и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
5: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем. Мол, нехватка кадров есть у всех.
0: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА-рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
2: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды.
0: В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже 2 раза. 2 раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно.
6: Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод «Балтик Коннектор». Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье. И это самое опасное. Нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны, и об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
9: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
8: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
10: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезной, но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую там, то есть опасность такая сохранится.
8: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
11: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
8: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
12: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
13: В 1922 году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, У наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
14: Главные новости дня.
8: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
15: Летит где-то, летит.
8: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
16: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
8: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио Лента. Прямая речь.
12: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
17: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
18: Учим китайский вместе!
19: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
20: 我们的女儿怀孕了.
19: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
20: 我们的女儿怀孕了.
19: И третий раз.
20: 我们的女儿怀孕了.
19: Учим китайский легко и весело.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
22: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
21: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
23: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да, вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копию все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
4: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
1: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
4: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
1: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
4: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
1: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
9: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
6: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
10: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
6: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
11: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
6: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
14: Утечка мозгов. Военкор Живов о запретах и настроениях.
24: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем непохожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, чтобы это слово не значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
14: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
25: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
14: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
24: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Главные новости дня.
6: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
15: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
6: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
16: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
6: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
17: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
6: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез.
18: Трясется.
6: Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
14: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.

0: очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
1: В смысле?
0: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
1: Логично.
0: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
1: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
0: Да, люди на улицах.
1: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
0: Дроны.
1: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
0: Абсолютно.
1: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
0: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
1: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
0: Угу.
1: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
0: Да, там же дома совсем рядом.
1: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
0: Ничего себе.
1: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
0: Отражается.
1: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
0: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
1: Жесть.
0: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
1: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
0: Зачем это все?
1: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
0: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
1: Серьезно? Прямо всего?
0: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
1: Так, а если попроще?
0: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
1: То есть ракета не видит цель?
0: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и «Х-101», планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
1: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
0: Ну да, популярная аналогия.
1: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
0: Угу.
1: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
0: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
1: В чем отличие?
0: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
1: Ого!
0: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
1: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
0: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
1: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
0: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
1: В июне и декабре 25 года.
0: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
1: А, я...

0: Видел фотографии. И что, они не работают?
1: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
0: Ну да, он взорвется снаружи.
1: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
0: Снесет и не заметит.
1: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
0: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
1: Еще какой.
0: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
1: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
0: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
1: Хороший вопрос.
0: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
1: Это как?
0: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
1: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
0: В смысле? Почему?
1: Потому что главный враг ПВО — это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
0: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
1: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
0: То есть она летит прямо над деревьями?
1: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
0: И какое это расстояние?
1: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
0: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
1: И поднимать их повыше.
0: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
1: Это же безумные деньги.
0: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
1: Логично.
0: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
1: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
0: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
1: Паника.
0: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
1: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
0: Ага.
1: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
0: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
1: Именно.
0: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
1: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
1: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: под угрозу ядерного конфликта?
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения?
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали, пространство перепрофилировали.
0: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
0: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
0: Они становятся катализатором массовой паники.
1: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
0: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
0: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
0: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
0: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
0: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
0: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
0: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит, опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
0: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
0: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
0: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «В ней прогресс» строились десятилетиями.
0: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки. Подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
0: Или рассредоточить по мелким цехам.
1: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
0: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
1: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
3: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
11: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
12: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили, а потом засолили.
13: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
3: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
14: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. Соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
3: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига на 10%, на шампуры на 6%, на древесный уголь на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
15: на мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо. Вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм. Это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
16: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Подубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупную узловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
1: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
21: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмом, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
23: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на 5-й год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
24: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
0: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
8: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Ну вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
22: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает дает нам правильное направление, то шесторкан влюбленные спрашивают, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да, и возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка. Это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляют дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог – это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключение какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? Окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
22: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса, свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал, мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть Иса – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. Иса учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким – это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
22: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
11: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
12: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
11: Где сыны Соловьева?
12: Сменили.
11: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
12: Нет,
11: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
22: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.

0: заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
1: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
0: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
2: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
3: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе с земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
0: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Курской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
4: Встречались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться. Там, кто это пытается делать? Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
2: По удивительному стечению обстоятельств Беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
5: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Курская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
0: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком

0: продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
1: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
0: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
2: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже 2 раза. 2 раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. 2 раза за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного – кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье. И это самое опасное – нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю, или через месяц, или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
6: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
5: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
7: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранится.
5: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
8: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
5: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
10: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
5: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
11: Летит где-то, летит.
5: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
5: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
13: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год. В 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
14: Учим китайский вместе!
15: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
16: 我们的女儿怀孕了.
15: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
16: 我们的女儿怀孕了.
15: И третий раз.
16: 我们的女儿怀孕了.
14: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
7: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка, а если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3,5 тысячи человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
17: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
18: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налога. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... доходная часть бюджета Китая. Это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение, как минимум, Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее и против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты, это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше, просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
20: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку, в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
16: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
20: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
16: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
20: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
16: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
0: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
1: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Утечка мозгов. Военкор Живов о запретах и настроениях.
23: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем непохожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, что бы это слово ни значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
2: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
24: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
2: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
23: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
21: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
6: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
21: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
8: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
21: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез.
10: Все трясется.
21: Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
5: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все большей увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
2: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
23: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. А варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
2: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
5: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата, «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
9: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, но здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью. Но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да. То есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да. Более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения.

0: у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может быть разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. Бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому, с точки зрения экономики, самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
3: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
2: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
3: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это усеченный формат.
2: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
3: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
2: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
3: Да, и вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
2: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване.
3: Угу.
2: Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
3: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
2: Да, это не новость.
3: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
2: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора»,
3: ага.
2: Это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
3: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
2: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
3: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
2: А малый дрон — это что?
3: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
2: То есть он сливается с фоном?
3: Радар вообще видит его как птицу. А если

0: настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу,
1: то экраны просто ослепнут.
0: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
1: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
0: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
1: Психология.
0: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
1: Без единого реального запуска по площади.
0: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
1: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
0: 100%.
1: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
0: О да.
1: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
0: Угу.
1: Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
2: Слушай, это казалось бы логичным 10 лет назад.
1: А сейчас?
2: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
1: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
2: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
1: Обалдеть!
2: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
1: Логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
2: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
1: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
2: Абсолютно все встает.
1: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
2: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
1: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
2: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
1: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
2: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптеках. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
1: И это... вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
2: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
1: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра?
2: Да. Получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
1: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
2: Да, город на осадном положении.
1: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
2: Угу.
1: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
2: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
1: Работают металлоискатели, сканируются документы.
2: Проверяется каждый багажник.
1: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
2: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
1: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
2: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
1: А это города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения. Почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
2: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
1: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
2: Верно. Огромная территория страны остается просто без плотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
1: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
2: Абсолютно.
1: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
2: Ой, это отдельная тема.
1: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
2: Да, воды по колено.
1: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
2: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
1: Это ожидаемо.
2: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
1: На 40%? Это же колоссальная цифра.
2: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука. От хлопка автомобильного глушителя на улице.
1: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
2: Именно так.
1: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
2: А разрушенные дома.
1: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
2: Угу.
1: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
2: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
1: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
2: Угу.
1: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
2: То что дальше?
1: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
2: Да.
1: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
2: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
1: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
5: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
4: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
6: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
7: Все должно начинаться с Земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с Земли. Можно контролировать море с Земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе Земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
4: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
8: Встречались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
4: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
9: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка Куршская коса. У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
4: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц, и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
9: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
4: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершении об очередном исследовании РИА-рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
6: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией.
10: В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье. И это самое опасное. Нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны, и об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли, не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов. Очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» — на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену, сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. Соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, я прям жалею тех людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год к году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижения покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
17: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
18: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
3: Криминальные новости.
19: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него айфон, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу, похоронили его позже в родной Астрахани. На счету у Вагана Сафаряна 3 доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств о себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел, его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать 4 детей, сообщает E1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину обвиняли облили едкой жидкостью. Ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще двух фигурантов дела. Бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
17: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
20: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, представим, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
3: Главные новости дня.
21: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
21: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
23: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет, сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
1: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
2: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
5: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
24: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
21: Черная дыра СВО в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
21: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
21: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
21: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
13: Так.
12: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
13: Да, это Поволжье.
12: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
19: Угу.
12: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
19: Вот именно.
12: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
19: Да, это шок.
12: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
19: Ага.
12: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
19: Угу, глубокая ночь.
12: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
19: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
12: В смысле?
19: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить

0: является вторая волна.
1: Дроны.
0: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
1: Абсолютно.
0: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
1: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
2: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр. Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное — это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
1: Да, там же дома совсем рядом.
2: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
1: Ничего себе.
2: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
1: Отражается.
2: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
1: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
2: Жесть.
1: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
2: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
1: Зачем это все?
2: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
1: Ну, этот завод — это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
2: Серьезно? Прямо всего?
1: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
2: Так, а если попроще?
1: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
2: То есть ракета не видит цель?
1: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» — все зависят от этих модулей.
2: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
1: Ну да, популярная аналогия.
2: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
1: Угу.
2: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
1: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
2: В чем отличие?
1: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
2: Ого!
1: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
2: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
1: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
2: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
1: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
2: В июне и декабре 25 года.
1: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
2: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
1: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
2: Ну да, он взорвется снаружи.
1: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
2: Снесет и не заметит.
1: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
2: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
1: Еще какой?
2: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну, сотни современных ракет превратят

0: в неуправляемые болванки.
1: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
0: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
1: Хороший вопрос.
0: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
1: Это как?
0: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
1: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
0: В смысле? Почему?
1: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
0: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
1: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
0: То есть она летит прямо над деревьями?
1: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
0: И какое это расстояние?
1: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
0: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
1: И поднимать их повыше.
0: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
1: Это же безумные деньги.
0: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
1: Логично.
0: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, просто по законам геометрии.
1: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
0: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
1: Паника.
0: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
1: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
0: Ага.
1: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
0: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
1: Именно.
0: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
1: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
1: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта.
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения.
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
0: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
0: Война, которая долгое время воспринималась как, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
0: Они они становятся катализатором массовой паники.
1: Да, городские службы не справлялись. Всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
0: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
0: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
0: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
0: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки – глубокие удары.
0: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
0: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
0: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит, опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
0: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
0: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
0: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
0: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
0: Или рассредоточить по мелким цехам.
1: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
0: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
1: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, и его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену, сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. Соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига на 10%, на шампуры на 6%, на древесный уголь на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, я прям жалею тех людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижения снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Подубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
21: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
0: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
22: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. А варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. А с высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
1: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но, в общем и целом, КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
24: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе Матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и 5 месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если 5 аркан дает нам правильное направление, то 6 аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия 6 аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием 5 месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да? И возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила иерофанта пятерочка. Это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляет дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог — это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключения какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? И окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса, свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света — в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть Иса – это не враг прогресса, она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. Иса учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким – это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. по здоровью ИСа требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. И здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
12: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
13: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
12: Где сыны Соловьева?
13: Сменили.
12: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
11: Сохраняются риски инцидентов,

0: фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
1: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
2: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
0: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Курской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
3: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
1: По удивительному стечению обстоятельств, беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
4: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Курская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
0: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет.

0: а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
1: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
0: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА-рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
2: В лидерах рейтинга Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? «Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да?» Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю, или через месяц, или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются. Это гиды без клиентов. Это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает. Которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
6: Ну, это какой-то мы в изоляции, я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
5: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Max. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
7: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно, но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранится.
5: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
8: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
5: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
10: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Избуров. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
5: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
11: Летит где-то, летит.
5: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
5: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
13: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
3: Учим китайский вместе!
14: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
15: 我们的女儿怀孕了.
14: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
15: 我们的女儿怀孕了.
14: И третий раз.
15: 我们的女儿怀孕了.
3: Учим китайский легко и весело. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
17: Здесь как-то новый этап вроде наступает, потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка, а если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
16: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
18: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Ну, вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончика, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... доходная часть бюджета Китая. Это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов, пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете? Все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет отправлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копию все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно — это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
23: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
22: И тем не менее, Тимур по послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
23: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
22: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
23: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться, потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
22: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
2: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Утечка мозгов, военкор Живов о запретах и настроениях.
8: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем непохожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, что бы это слово ни значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
7: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
24: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
7: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
8: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
5: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
7: все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
11: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
7: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
8: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье, думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве, но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. А с высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн. Но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы. В любом случае, неприятненько.
7: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
11: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата, «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
21: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
12: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики

0: мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
3: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
2: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
3: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это «усеченный формат».
2: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
3: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
2: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
3: Да. И вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
2: Все дело в новой грезе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване. Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
3: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
2: Да, это не новость.
3: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
2: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора» – это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
3: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
2: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
3: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
2: А малый дрон — это что?
3: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
2: То есть он сливается с фоном?
3: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу...
2: То экраны просто ослепнут.
3: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
2: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
3: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
2: Психология.
3: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
2: Без единого реального запуска по площади.
3: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха.

0: сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
1: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
0: 100%.
1: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
0: О, да.
1: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу. Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
2: Слушай, это казалось бы логичным лет 10 назад.
1: А сейчас?
2: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
1: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
2: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
1: Обалдеть!
2: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
1: Логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
2: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
1: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
2: Абсолютно все встает.
1: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
2: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
1: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
2: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
1: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
2: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптеках. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
1: И это вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
2: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
1: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра?
2: Да. Получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
1: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
2: Да, город на осадном положении.
1: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями. На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
2: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
1: Работают металлоискатели, сканируются документы.
2: Проверяется каждый багажник.
1: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
2: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
1: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
2: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
1: А этот города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения, почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
2: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом
0: вокруг столицы.
1: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
0: Верно. Огромная территория страны остается просто бесплотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
1: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
0: Абсолютно.
1: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
0: Ой, это отдельная тема.
1: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
0: Да, воды по колено.
1: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
0: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
1: Это ожидаемо.
0: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
1: На 40%? Это же колоссальная цифра.
0: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука, от хлопка автомобильного глушителя на улице.
1: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
0: Именно так.
1: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
0: А разрушенные дома.
1: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
0: Угу.
1: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
0: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
1: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
0: Угу.
1: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
0: То что дальше?
1: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
0: Да.
1: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
0: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
1: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
5: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
4: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
6: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
7: Все должно начинаться с Земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с Земли. Можно контролировать море с Земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе Земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
4: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Курской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
8: Встречались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
4: По удивительному стечению обстоятельств Беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
9: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Курская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
4: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
9: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
4: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершении об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
6: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже 2 раза. 2 раза. Ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. 2 раза за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно?
10: После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного – кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье. И это самое опасное – нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны, и об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов. Очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену, сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
17: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
18: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
3: Криминальные новости.
19: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него iPhone, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу. Похоронили его позже в родной Астрахани. На счету у Вагана Сафаряна 3 доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств о себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел. Его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать 4 детей, сообщает E1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину облили едкой жидкостью, ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще 2 фигурантов дела – бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
17: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО. который многие недооценивают.
20: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
3: Главные новости дня.
21: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
21: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
23: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
1: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня, и ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
2: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
5: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
24: На Ближнем Востоке, похоже, начинается 2-й сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
21: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
13: Так.
12: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
13: Да, это Поволжье.
12: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
13: Угу.
12: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
13: Вот именно.
12: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
13: Да, это шок.
12: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
13: Ага.
12: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на 2 фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
13: Угу, глубокая ночь.
12: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
13: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
12: В смысле?
13: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
12: Логично.
13: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
12: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
13: Да, люди на улицах.
12: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
13: Дроны.
12: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
13: Абсолютно.
12: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
13: Это абсолютно точный вывод.

0: Да, там же дома совсем рядом.
1: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
0: Ничего себе.
1: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
0: Отражается.
1: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
0: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
1: Жесть.
0: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
1: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, логистики и вообще целесообразности.
0: Зачем это все?
1: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую, комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
0: Этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
1: Серьезно? Прямо всего?
0: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
1: Так, а если попроще?
0: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
1: То есть ракета не видит цель?
0: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
1: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
0: Популярная аналогия.
1: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
0: Угу.
1: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
0: Аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, интереснее.
1: В чем отличие?
0: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
1: Ого!
0: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
1: То есть она просто отворачивается от глушилки?
0: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
1: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
0: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, они ведь уже были?
1: В июне и декабре 25 года.
0: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Стальные решетки для защиты от дронов.
1: Я видел фотографии. И что, они не работают?
0: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
1: Он взорвется снаружи.
0: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
1: Снесет и не заметит.
0: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
1: Слушай, остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
0: Еще какой?
1: Как только запасы антенн на складах закончатся, сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
0: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
1: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
0: Хороший вопрос.
1: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
0: Это как?
1: Натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
0: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
1: В смысле? Почему?
0: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит.

0: систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
1: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
0: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
1: То есть она летит прямо над деревьями?
0: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
1: И какое это расстояние?
0: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
1: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из тысяч радиолокационных станций.
0: И поднимать их повыше.
1: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
0: Это же безумные деньги.
1: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
0: Логично.
1: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
0: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на Земле.
1: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
0: Паника.
1: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
0: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
1: Ага.
0: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
1: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
0: Именно.
1: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
0: Ужас.
1: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
0: Да, стекло – это главная причина травм.
1: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
0: Да.
1: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
0: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
1: Под угрозу ядерного конфликта.
0: Да, с гермодверями.
1: Это были сложные инженерные сооружения.
0: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
1: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
0: Да, психологический надлом.
1: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
0: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
1: Они становятся катализатором массовой паники.
0: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас – некому.
1: Да, это страшно.
0: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
1: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
0: Одновременная ракетная опасность.
1: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
0: В Сибири?
1: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
0: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые «дип-страйки». Глубокие удары.
1: Ага.
0: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
1: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
0: Угу.
1: Логичный вывод — их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
0: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
1: То есть они просто слепнут от количества?
0: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
1: И вот в эти паузы?
0: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
1: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
0: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
1: А, то есть они уже там?
0: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада Победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Поддубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
21: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
20: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
22: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
20: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
0: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
20: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
4: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая, то есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
1: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшей доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
5: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
20: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
6: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
20: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 2024-2025 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
20: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
24: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе Матрицы Ладини управляется 6-м арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и 5-го месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если 5-й аркан дает нам правильное направление, то 6-й аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия 6-го аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием 5-го месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – 5-й месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да, и возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила иерофанта пятерочка. Это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляет дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог — это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения, 6 мая – день дипломатического успеха. Я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключения какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? Окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса, свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света — в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть Иса – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. Иса учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким – это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. по здоровью ИСа требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
10: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится последствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разной степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
12: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
10: Где сыны Соловьева?
12: Сменили.
10: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
13: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
11: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
13: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько

0: также объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
2: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
1: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
2: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это усеченный формат.
1: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
2: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку — это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
1: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
2: Да. И вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
1: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване.
2: Угу.
1: Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
2: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
1: Да, это не новость.
2: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру — это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
1: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора»
2: ага. —
1: это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
2: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
1: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
2: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
1: А малый дрон — это что?
2: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
1: То есть он сливается с фоном?
2: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу,
1: то экраны просто ослепнут.
2: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
1: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
2: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
1: Психология.
2: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
1: Без единого реального запуска по площади.
2: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
1: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
2: 100%.
1: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
2: О, да.
1: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
2: Угу.
1: Но с другой стороны,

0: Разве это не логичный шаг? Ну, если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
1: Слушай, ну это казалось бы логичным лет 10 назад.
0: А сейчас?
1: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
0: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
1: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
0: Обалдеть!
1: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
0: Ну, логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
1: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
0: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здание и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
1: Абсолютно все встает.
0: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
1: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
0: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
1: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
0: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
1: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптеках. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
0: И это вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
1: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
0: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра.
1: Да, получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
0: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
1: Да, город на осадном положении.
0: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
1: Угу.
0: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
1: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
0: Работают металлоискатели, сканируются документы.
1: Проверяется каждый багажник.
0: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
1: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
0: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
1: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
0: А этот города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения, почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
1: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
0: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
1: Верно. Огромная территория страны остается просто бесплотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
0: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
1: Абсолютно.
0: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
1: Ой, это отдельная тема.
0: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
1: Да, воды по колено.
0: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
4: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
3: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами. И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
5: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
3: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство «Стены смерти» на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
6: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
3: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
7: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
3: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
7: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
3: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
8: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. На последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено. Под контролем НАТО. Сначала атака. Потом паника. Потом контроль. Третье. И это самое опасное – нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? «Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот». Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый – повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы, никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова – где отдыхают калининградцы, где дети купаются. Рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются. Это гиды без клиентов. Это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
11: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену, сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
12: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
13: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сырами. Сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
10: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
14: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
10: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники. Но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году. Спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
15: На мясо, так слушайте, я прям жалею тех людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
10: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
16: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
17: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
2: Криминальные новости.
18: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него айфон, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу, похоронили его позже в родной Астрахани. На счету Вагана Сафаряна 3 доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел. Его его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать четверых детей, сообщает E1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину облили едкой жидкостью, ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще двух фигурантов дела – бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
19: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулеметы. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
2: Главные новости дня.
20: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
21: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
20: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
20: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
20: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
0: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
1: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
4: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
20: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
24: На Ближнем Востоке, похоже, начинается 2-й сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же – переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
20: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
20: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
20: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
20: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
20: Черная дыра СВО в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
7: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
20: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
8: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
20: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
9: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
20: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
12: Так.
11: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
12: Да, это Поволжье.
11: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
12: Угу.
11: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
12: Вот именно.
11: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
12: Да, это шок.
11: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
12: Ага.
11: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
12: Угу, глубокая ночь.
11: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
12: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
11: В смысле?
12: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
11: Логично.
12: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
11: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
12: Да, люди на улицах.
11: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
12: Дроны.
11: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
12: Абсолютно.
11: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
12: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
11: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
12: Угу.
11: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
12: Да, там же дома совсем рядом.
11: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
12: Ничего себе.
11: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
12: Отражается.
11: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
12: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, ну, они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
11: Жесть.
12: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
11: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
12: Зачем это все?
11: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую, комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
12: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
11: Серьезно? Прямо всего?
12: Да. В НИИР-Прогресс выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
11: Так, а если попроще?
12: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
11: То есть ракета не видит цель?
12: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» — все зависят от этих модулей.
11: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
12: Ну да, популярная аналогия.
11: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна комета работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
12: Угу.
11: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
12: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
11: В чем отличие?
12: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
11: Ого!
12: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
11: А, то есть она просто отворачивается.

0: дронов.
1: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
0: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
1: Ну да, он взорвется снаружи.
0: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
1: Снесет и не заметит.
0: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
1: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
0: Еще какой?
1: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
0: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
1: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
0: Хороший вопрос.
1: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
0: Это как?
1: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
0: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
1: В смысле? Почему?
0: Потому что главный враг ПВО — это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
1: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
0: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
1: То есть она летит прямо над деревьями?
0: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
1: И какое это расстояние?
0: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
1: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
0: И поднимать их повыше.
1: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
0: Это же безумные деньги.
1: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
0: Логично.
1: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
0: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
1: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
0: Паника.
1: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
0: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
1: Ага.
0: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
1: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
0: Именно.
1: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
0: Ужас.
1: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
0: Да, стекло – это главная причина травм.
1: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
0: Да.
1: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
0: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
1: Под угрозу ядерного конфликта.

0: Да, с гермодверями.
1: Это были сложные инженерные сооружения.
0: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
1: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
0: Да, психологический надлом.
1: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
0: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
1: Они становятся катализатором массовой паники.
0: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас – некому.
1: Да, это страшно.
0: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
1: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
0: Одновременная ракетная опасность.
1: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
0: В Сибири?
1: Да, ХМАО – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километров от границы.
0: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
1: Ага.
0: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
1: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
0: Угу.
1: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
0: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
1: То есть они просто слепнут от количества?
0: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
1: И вот в эти паузы?
0: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
1: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
0: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
1: А, то есть они уже там?
0: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
1: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
0: Никакой.
1: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
0: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
1: Их не сдвинуть.
0: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет, сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: крупное мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Подубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
0: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
21: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
22: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на 5-й год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
23: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
22: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 2 физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
5: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
7: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает нам правильное направление, то шестой аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы, это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество, да, и возникает такой великолепный творческий резонанс, то есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка, и это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляют дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог — это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая — день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключения какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? И окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым. И не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса, свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает. Например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту. По полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал. Мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть Иса – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. ИСА учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким – это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
10: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится последствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разной степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
12: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
10: Где сыны Соловьева?
12: С сменили.
13: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
15: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
14: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
24: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
25: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
14: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство «Стены смерти» на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
26: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
24: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
0: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического.

0: губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
1: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
0: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА-рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
2: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, – ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже 2 раза. 2 раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. 2 раза за год. Второе. Трубопровод «Балтик-коннектор». Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро.

0: 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено. Под контролем НАТО. Сначала атака. Потом паника. Потом контроль. Третье. И это самое опасное. Нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли, не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю, или через месяц, или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются. Это гиды без клиентов. Это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает. Которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
3: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
2: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Max. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
4: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно, но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранится.
2: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
5: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
2: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
7: В 1922 году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евгуров. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
2: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
8: Летит где-то, летит.
2: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
9: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
2: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
10: Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год. В 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали. И владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
0: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
12: 我们的女儿怀孕了.
11: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
12: 我们的女儿怀孕了.
11: И третий раз.
12: 我们的女儿怀孕了.
11: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
13: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
0: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
14: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками. Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончика, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да, вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все, в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копию все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли, шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
18: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, Я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
17: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
18: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
17: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
18: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
17: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
20: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
3: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
21: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Утечка мозгов. Военкор Живов о запретах и настроениях.
24: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем непохожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, чтобы это слово не значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
23: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
25: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
23: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
24: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего в ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
7: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез.
8: Трясется.
19: Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
6: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
23: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
24: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. А с высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн. Но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы. В любом случае неприятненько.
23: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
6: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
22: Радио «Лента». 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
0: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью. Но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да. То есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да. Более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. Бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазут. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
11: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
10: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
11: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это «усеченный формат».
10: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
11: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
10: Именно. То есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
11: Да. И вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
10: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване. Угу. Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
11: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
10: Да, это не новость.
11: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
10: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора», ага. Это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
11: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
10: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековой стены.

0: Сбивается с фоном.
1: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу,
0: то экраны просто ослепнут.
1: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
0: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
1: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
0: Психология.
1: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
0: Без единого реального запуска по площади.
1: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
0: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
1: 100%.
0: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
1: О, да.
0: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
1: Угу.
0: Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
2: Слушай, это казалось бы логичным 10 лет назад.
0: А сейчас?
2: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
0: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
2: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
0: Обалдеть!
2: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
0: Логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
2: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
0: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
2: Абсолютно все встает.
0: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
2: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
0: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
2: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
0: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
2: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптеках. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
0: И это... вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
2: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
0: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра.
2: Да, получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
0: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
2: Да, город на осадном положении.
0: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
2: Угу.
0: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
2: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
0: Работают металлы.

0: Искатели, сканируются документы.
1: Проверяется каждый багажник.
0: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
1: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
0: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
1: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
0: А это города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения. Почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
1: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
0: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
1: Верно. Огромная территория страны остается просто без плотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
0: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
1: Абсолютно.
0: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
1: Ой, это отдельная тема.
0: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
1: Да, воды по колено.
0: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
1: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
0: Это ожидаемо.
1: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
0: На 40%? Это же колоссальная цифра.
1: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука. От хлопка автомобильного глушителя на улице.
0: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
1: Именно так.
0: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
1: А разрушенные дома.
0: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
1: Угу.
0: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
1: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
0: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
1: Угу.
0: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
1: То что дальше?
0: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
1: Да.
0: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
1: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
0: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? Стена смерти. Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
4: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
3: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами. И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
5: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
3: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
6: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
3: По удивительному стечению обстоятельств Беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
7: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка Куршская коса. У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
3: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграций. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц, и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
7: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
3: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
8: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны, и об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов. Очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
11: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
12: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
13: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
10: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
14: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. Соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
10: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники. Но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год к году. Спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
15: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
10: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижения покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
16: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
17: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
2: Криминальные новости.
18: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него iPhone, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу. Похоронили его позже в родной Астрахани. На счету Вагана Сафаряна 3 доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств о себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел. Его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать 4 детей, сообщает e1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину обливали облили едкой жидкостью. Ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще двух фигурантов дела. Бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
19: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулеметы. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
2: Главные новости дня.
20: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
21: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
20: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
20: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
20: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
0: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
1: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
4: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
20: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
24: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
20: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
20: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
20: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
20: Черная дыра СВО в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
7: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
20: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
8: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
20: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
9: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
20: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
12: Так.
11: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
12: Да, это Поволжье.
11: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
12: Угу.
11: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
12: Вот именно.
11: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
12: Да, это шок.
11: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
12: Ага.
11: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
12: Угу, глубокая ночь.
11: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
12: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
11: В смысле?
12: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
11: Логично.
12: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
11: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
12: Да, люди на улицах.
11: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
12: Дроны.
11: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
12: Абсолютно.
11: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
12: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
11: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
12: Угу.
11: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
12: Да, там же дома совсем рядом.
11: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
12: Ничего себе.
11: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
12: Отражается.
11: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
12: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
11: Жесть.
12: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
11: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
12: Зачем это все?
11: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
12: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
11: Серьезно? Прямо всего?
12: Да. В НИИР-Прогресс выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
11: Так, а если попроще?
12: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
11: То есть ракета не видит цель?
12: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
11: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
12: Ну да, популярная аналогия.
11: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум. и позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
12: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
11: В чем отличие?
12: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
11: Ого!
12: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
11: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
12: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
11: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
12: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
11: В июне и декабре 25-го года.
12: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
11: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
12: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого

0: и современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
1: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
0: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
1: Хороший вопрос.
0: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
1: Это как?
0: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
1: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
0: В смысле? Почему?
1: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
0: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
1: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
0: То есть она летит прямо над деревьями?
1: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
0: И какое это расстояние?
1: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
0: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
1: И поднимать их повыше.
0: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
1: Это же безумные деньги.
0: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
1: Логично.
0: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, просто по законам геометрии.
1: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
0: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
1: Паника.
0: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
1: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
0: Ага.
1: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
0: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
1: Именно.
0: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
1: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
1: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта.
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения.
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
0: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
0: Война, которая долгое время воспринималась как, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
0: Они становятся катализатором массового►

0: вы паники.
1: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
0: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
0: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
0: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
0: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки – глубокие удары.
0: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
0: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
0: Логичный вывод, их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
0: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
0: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
0: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
0: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
0: Или рассредоточить по мелким цехам.
1: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
0: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
1: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
10: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Главные новости дня.
11: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
12: Летит где-то, летит. Бухнул.
13: Рядом.
12: В жилой дом, да.
13: Взрыв. Вон горит.
11: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
14: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
11: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: Чебоксары, Ленинградщина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знают, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
11: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
16: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок, получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
17: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
18: Цучоу.
17: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
18: Цучоу.
17: И третий раз.
18: Цучоу.
17: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
19: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
21: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
19: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
22: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
19: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
1: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответ на удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
0: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
4: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит, якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
0: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
23: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
5: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
6: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий. И все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо. Кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
24: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать, образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикский языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. Школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто не несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Это день такой, знаете, законной экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах. Поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. Это у нас аркан императора. Это вибрация и символ власти, это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваш задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная Луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй Луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории пола и Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни – это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи, невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус, но такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет в нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой, и это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день – это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И урус учит сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
11: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. И все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой. Это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурный, религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Открылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
9: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
12: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
13: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
12: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, где действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
14: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
12: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируется просто

0: 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильной работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
1: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
2: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона – пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление –

0: Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
1: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками и экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты — это ужас.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициента в 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго, потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
3: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов. И это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
11: Вообще, если население, или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается к Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему частью населения действительно становится туго.
3: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
1: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
12: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
13: да, и
12: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
14: Главные новости дня.
3: Парад 9 мая под угрозой. Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня. После слов Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади во время парада Победы 4 мая Минобороны России объявила об одностороннем прекращении огня 8-9 мая. Позже Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, но теперь украинская сторона заявляет о срыве перемирия. Глава украинского МИДа Андрей Сибига написал в сети X следующее.
15: Россия нарушила режим прекращения огня, введенный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Это показывает, что Россия отвергает мир. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни.
3: Также украинский МИД призвал усилить давление на Россию, включая новые раунды санкций. Но даже если бы перемирие не было нарушено и договоренности оставались в силе, безопасность на параде все равно была бы иллюзорной. Ведь соотношение дронового потенциала сторон изменилось, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
16: Аргумент, что у украинской армии есть ограниченное количество дронов, он сильно устарел. Количество дальнобойных беспилотников, применяемых Украиной, оно в марте впервые произошло российское количество. И да, вот это уже прям новая ситуация. Мне кажется, что вот напрямую с этим и связано то, что в этом году, 9 мая, оно прямо сильно другое, чем в 25-24 годах. То есть в том плане, что в 25-24 годах российская сторона точно так же объявляла перемирие, как заставляя Украину идти на эти условия, что типа не атаковать Москву. А в этом году даже при условии объявленного перемирия все равно основную часть парада отменяют, потому что понимают, что возможности такие большие теперь у Украины по этим атакам, что это новая ситуация, и с ней приходится считаться.
3: Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу ограничение в Москве, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа. Заблокируют и возможность отправить СМС, а также зайти на сайты из белых списков. Причем в центральных районах столицы ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного. Хотя от дронов это не спасет, уверен военный эксперт Николай Еремин.
13: все эти меры, они украинским дронам не сильно помешают. Потому что дроны сейчас достигли такого уровня технического совершенства, что им, в общем, даже и связь не обязательно нужна. Ну и доказательство тому недавний пролет дрона над Мосфильмовской улицей, примерно в 5 километрах от Кремля. Он там попал в недавно появившуюся многоэтажку, в огромное здание высоченное. А если бы этого здания там не было, скорее всего, просто на украинских картах не было этого здания, поэтому он туда попал. Так вот, если бы этого здания там не стояло, как раньше, то, наверное, этот дрон долетел бы и до Кремля. Есть дроны, которым, как я сказал, связь не нужна вовсе. Они используют искусственный интеллект для наведения на цель, поэтому там связь выключай-выключай, никакого толку не будет.
3: В таких непростых условиях единственное, что осталось, это провести парад Победы в усеченном виде. Главный праздник страны впервые за 20 лет пройдет без колонн военной техники. Воздушная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что чиновников назначают на высокие должности по принципу кумовства.
18: Есть внук Примакова, который Евгений Примаков. Его уход вызывает у меня вопросы. Внезапная замена его на его же заместителя, хорошо всем знакомого, сейчас я скажу, ну, сына генпрокурора Юрия Чайки, как вы помните, да? И вот как раз Игорь Чайка теперь стал новым главой Россотрудничества. Указ подписал президент Путин. Только я не уверен, что этот человек может перезагрузить это ведомство. У нас то внук глава Россотрудничества, ничего не имею против. Но вот когда это продолжается, получается, что кумовство какое-то. А дальше у нас Игорь Чайка, согласитесь. Ну, кумовство самое настоящее. Как это еще назвать? У нас что, людей нет никаких со стороны? Что это за постоянные имена, которые примелькались? Есть вопросы и к прошлому Игоря Чайки, если почитать, там были разные истории, не красящие этого гражданина. И теперь ему доверяют столь ответственный пост. А что, у нас нет никаких других людей? Да, вот некого было, кроме него, поставить. Ну, то есть, у нас какие-то проблемы с кадрами, я так понимаю, да? Что все одно, все варятся в этом, ну, не сказать, котле, да? Вот в этой самой кастрюльке. То одного, то другого, какие-то рокировочки туда-сюда, туда-сюда. Новых лиц, новых имен мы не увидим и не услышим. Судя по всему, как-то так, друзья. Примаков внук, при всем уважении. Чайка сын, при всем уважении. А будут какие-то новые имена вообще? Ну, кого-то из МИДа перевести, там, хотя бы. Какие-то новые лица с какими-то свежими идеями. Кумовство. Вот первая мысль, которая сразу приходит на ум. И от нее очень сложно, согласитесь, как-то отделаться.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
20: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
21: Не будет продвижения.
20: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
21: По-прежнему?
20: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, Контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже, бог знает, сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, ну, как бы, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
0: Ну да, понятно, конечно.
20: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами, за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
0: Ходов.
20: Ходов, да. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, да, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Каждый год перед 9 мая одно и то же. Смогут ли ВСУ ударить по Красной площади? И каждый год тоже происходит одно и то же. ВСУ не бьет 9 мая по Красной площади во время парада. Это очень важно понимать, во время парада и по Красной площади. И в этом году снова такой же вопрос. А что, будут ВСУ бить? Тем более пообещали, что могут украинские дроны участвовать в параде. И почему-то сразу всем представляется, что дроны будут запускать из Киева чуть ли не с Майдана Незалежности, и они будут лететь до Красной площади. Но нет, скорее всего, если, опять же, я подчеркну, если такой удар вообще состоится, то он будет выполнен в стиле операции «Паутина». То бишь, не будет ничего вылетать, все уже на месте, стоит в квартирах, снятых заблаговременно. И все это уже готово к вылету. Или на крышах домов, или еще где-то. Ну, по крайней мере, почерк украинских спецслужб уже достаточно узнаваем. У них получаются вот такие вот долгосрочные секретные операции. Вот это их конек. Знаете, распланировать что-то за год, за полтора. Завести материалы, собрать средства поражения на месте, провести разведку, провести доразведку. Установить средства объективного контроля. Вот это все ВСУ и ГУР научились делать уже совершенно на мировом уровне, не хуже Моссада. И, скорее всего, если и будет план атаки на Красную площадь во время парада, в чем я лично сомневаюсь, я объясню позже, почему. Вот, то это будет реализовано таким вот способом, понимаете, диверсионным. Потому что он легче. Потому что уже что-то можно привести. Не обязательно ведь, чтобы до самой Красной площади не долетели, верно? Обязательно навести суету какую-то, понимаете, изжогу навести. А для этого достаточно где-то в округе полетать и просто сделать так, чтобы это увидели. Не надо даже на сам парад лететь. Люди увидят, начнется паника, и цель будет медийная достигнута. Но, скорее всего, существует какая-то договоренность между сторонами о том, что вот непосредственно в сам момент парада никакой атаки быть не должно. Понимаете, правда жизни заключается в том, что любые стороны, да, которые воюют между собой, они, конечно, публично друг друга ненавидят, рассказывают, как они друг друга уничтожат, но ни на секунду они не прекращают переговоры по другим непубличным каналам связи. У них есть миллион дел, которые можно обсудить. Самый простой пример – это обмен военнопленных. Да, потому что у одной и другой стороны есть нужные люди в плену. На каждой войне происходит. Это обмен телами тот же. Это какие-то разведмероприятия. Это какие-то взаимные даже уступки по каким-то вопросам. Потому что вот так устроена жизнь в данном случае, при всем ужасе войны, это все равно и коммуникационная операция тоже. Стороны разговаривают. И, естественно, сторона Москвы сказала, что вот именно если ей сорвут парад, то она сорвет Киеву какие-то совершенно другие вещи, а они присутствуют. И очень много этих чувствительных для Киева вещей. Соответственно, Киеву атаковать непосредственно Москву и Красную площадь и вот так вот как-то адски заморачиваться, да, просто для того, чтобы в эти полтора часа долететь на Красную площадь, смысла нет никакого. Понимаете? Киев, скорее всего, будет атаковать, как он раньше атаковал, другие регионы. Спокойно себе будет выносить логистические центры, будет выносить топливные базы, будет выносить наливные терминалы. Зачем ему атаковать Красную площадь? Для медийного эффекта. Так медийный эффект уже хуже разорвавшейся бомбы, потому что парад победы, вдумайтесь, парад победы в России – проходит без военной техники. Какая еще медийная бомба должна быть? Все уже взорвано, уже это обсуждается на каждой кухне. Да, о том, что в Москве невозможно провести колонну боевой техники так, чтобы ее потенциально не атаковала Украина. В Москве все. Коммуникационная и информационная цель Украины в данном случае достигнута полностью. План выполнен и перевыполнен. Когда такое было? Вспомните, чтобы не было военных парадов. Так это в Москве. А в регионах вообще все поотменяли во многих. Просто ни парада не будет, ничего. Какой еще нужен эффект в день победы? Вот зачем? Какая атака, да? Какой смысл в этих рисках для Украины? Он отсутствует. Украина объявила перемирие, да, там с 6 числа, по-моему. Это перемирие никто не соблюдает. Украина сказала, вы не соблюдаете, значит, и мы не соблюдаем это перемирие. И поэтому 9 мая будет такой же точно, как рабочий день. Понимаете, для ВСУ. Но саму Красную площадь во время проведения парада, я практически уверен, Украина атаковать не будет. Ну, бессмыслица. А там нет глупых людей на самом-то деле. Там тоже считают и ресурсы, и стоимость этих операций, да, и понимают, что у них стоит на кону. Зачем? Ну, вот даже представьте, что-то прилетит, да, вот что-то прилетит, Украина сказала, нет, мы будем атаковать. И вот что-то прилетело, и оно сделало что? Вот куда оно ударило? Ну, давайте представим, ударило по трибуне. Ну, до трибуны не долетит, естественно. Да, как-то его собьют, или там где-то упадут какие-то усколки, руководство спрячут. Естественно, руководство, уже все планы отхода знает, служба безопасности поработала, с руководством ничего не произойдет, с верховным ничего не произойдет. То есть смысл какой, что пропустили удар, да, помните, как когда-то пролетел самолет немецкий, да, на День Победы, по-моему, или на 1 мая, забыл уже, и сел на Красной площади, господин Руст, летчик такой был, любитель, из Германии. И тоже какой смысл был? Ну, сняли тогда министра обороны, и что? Да ничего. Так же точно и сейчас. Что? Ну, вот что произойдет? Или куда удариться должен этот беспилотник? И даже если представить, что эта атака была, да, вот представим, состоялась эта атака, так это просто нигде не покажут. Ну все, я думаю, что, естественно, у Кремля есть план Б, где это все записано, или, по крайней мере, обращение президента записано, а телефонная вся связь будет подавлена. Да этого даже никто нигде не увидит, учитывая, что вообще ничего такого подобного снимать нельзя. Сейчас время не то. А во-вторых, там, ну, случайных людей-то не будет. У всех на худой конец заберут телефоны насильно, все потрут, и никто ничего не покажет. Страна ничего не узнает на самом деле, даже если атака будет. Ну и, соответственно, какой в этом смысл Украине? Поэтому, я думаю, будет такой же обыкновенный майский день, в котором война будет продолжаться. Просто во время парада она не будет продолжаться на территории Красной площади. А остальные города, какой-то там условно Туапсе, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, да будет все лететь так, как летело и раньше.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
13: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
6: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
23: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
6: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
24: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
6: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
15: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
6: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за два года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
25: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
25: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
25: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
9: Последний бой. Пионер запаса о военных, которые погибли в Купинской центральной больнице.
10: Группу штурмовиков с осени держала этот рубеж, пока все рассказывали бравады и создавали антикризисную повестку. Наши штурмовики не подпустили пехоту противника, превосходящего их численностью. Они уничтожили свыше пары сотен украинских боевиков и наемников. Не отступили, стояли до последнего вздоха, пока другие составляли красивые доклады и получали ордена. Внимание, вопрос. Кто-то знает имена этих бойцов? Кто расскажет об их подвиге? Вместо этого мы видим лишь парад лжи и лицемерия. Ордена раздаются тем, кто прятался в тылу, а настоящие герои остаются в тени. Разве это справедливо? Нужно прекратить этот фарс. Нужно назвать вещи своими именами. Погибшие совершили нереальное и полгода в полном окружении сдерживали натиск врага. Я даже не представляю, что сейчас чувствуют их семьи. Позорные отношения. Не такую спецоперацию нам обещали.
9: Зреет бунт. Военкор Романов про ощутимую смену общественных настроений.
3: Даже у меня, казалось бы, лояльная и патриотичная аудитория, но и она потихоньку шизеет. Шизеет и озлобляется, только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть мощный запрос на радикализм. И я его, запрос, удовлетворить не могу, да и не хочу. Но люди найдут себе других информаторов, которые их направят. Хуйню, короче, творите. С февраля все более неприемлемую. А в апреле вам вообще башню оторвало, граждане-чиновники. Уже даже соловьевские утратили прежний задор и что-то невнятно бубнят себе под нос. Не знаю, как это все комментировать. В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на пару месяцев. После чего пойдут терминальные изменения. И как раз к сентябрю все хуйней закончится, если по текущему курсу идти не сворачивая. И я не пойду на эту вашу революцию, но и не буду пытаться спасать порядок вещей и его бенефициаров. Вы, властители дум, это заслужили. И так вам и надо. Зла на вас не хватает.
25: Военкор Живов про современную войну и спецоперацию на Украине. Что пошло не так?
11: Войны в большинстве своем ведутся ради денег и выживания. А Украина ведет с Россией экзистенциальную войну, а Россия с Украиной экономическую. Хотя изначально объявляла ее экзистенциальной, но как-то так вышло и перевернулось ровно наоборот. Россия, ведя экономическую по своим контурам войну, теряет доходы и рынки, а Украина, ведя экзистенциальную войну, приобретает на этом доход и рынки. Выходов здесь два. Либо закончить сейчас на любых условиях, либо начать вести войну на выживание, как это сделал Иран. Но это потребует от всех совсем других усилий, кроме воинов на фронте, которые так живут и умирают уже пятый год. Но, боюсь, никто и ничем жертвовать не хочет. Ни наверху, ни внизу.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
12: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
25: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
14: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
25: Горит. В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
16: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте.
0: нас опять горит Туапсе.
25: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационно-химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
18: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
17: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
19: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежна и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин, и они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
17: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
20: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
5: Угу.
0: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Ну, это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит, ну, просто нечто совершенно удивительное.
5: Настоящее экономическое чудо, да.
0: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
5: И это действительно выглядит как чудо, потому что, ну, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
0: Угу.
5: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, ну, такие рывки за пару лет, ну, просто не случаются в естественных условиях.
0: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
5: Да-да.
0: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, ну а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
5: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
0: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
5: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работы с международными структурами.
0: Ага.
5: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
0: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
5: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
0: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
5: Угу.
0: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
5: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
0: которая математически выдаст нужный результат.
5: Именно.
0: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
5: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
0: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
5: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
0: Серьезно?
5: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
0: Каков общий объем их капитала?
5: 696 миллиардов долларов.
0: Жесть.
5: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
0: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
5: Анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
0: То есть госзаказы?
5: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
0: Логично. Конкуренция резко снизилась.
5: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
0: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
5: А вот здесь вступает в игру та самая...

0: я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
1: Идеальная аналогия. Просто в точку.
0: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
1: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
0: Это как?
1: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
0: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
1: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
0: В двойных стандартах.
1: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
0: Ему это в натуральный доход не записывают.
1: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
0: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
1: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
0: Так?
1: Так вот, в 2026 году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
0: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
1: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
0: Угу.
1: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
0: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
1: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
0: Ну да, есть хочется каждый день.
1: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
0: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
1: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
0: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
1: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
0: Из-за чего?
1: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше

0: автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
1: Ого! 15 лет на одной машине?
0: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
1: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
0: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
1: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
0: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
1: Меняет корзину.
0: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
1: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
0: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
1: А, поняла.
0: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
1: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
0: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
1: Да.
0: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
1: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
0: До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Открылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность. безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
4: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
3: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался. Публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
5: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
3: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
6: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
3: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
7: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
3: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
8: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона – пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в 2 раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в 2 раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
7: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей.
9: Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
11: Летит где-то, летит. Бухнул.
12: Рядом.
11: В жилой дом, да.
12: Взрыв. Вон горит.
10: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
10: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
14: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
10: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
16: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
2: Криминальные новости.
17: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины 4 детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшей деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по одному медику от каждого учреждения.
18: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома, со знакомыми, где-то что-то, я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Главные новости дня.
19: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
20: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
19: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
19: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
19: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
0: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
1: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
22: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
19: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
24: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный. Он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки. Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен, нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
19: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
19: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
5: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
19: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
19: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
19: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
19: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
8: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
19: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
19: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
9: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
19: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
11: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
12: Горит.
19: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
19: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
13: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
12: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
13: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26 года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
12: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
13: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
12: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
13: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же «Панцири», и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
12: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день.
13: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании Firepoint.
12: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Ну, окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
13: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет, они летят высоко в небе, и огромные радары видят их за сотни километров.

0: на экране радара километров в 20, максимум 30.
1: Так. Скорость ракеты 954 км в час. Это сколько в метрах в секунду?
0: Примерно 265 метров в секунду.
1: Значит, делим 30 километров на 265. Это получается чуть больше 100 секунд, меньше 2 минут.
0: Вот. Около 110 секунд. За это время расчет ПВО должен увидеть цель, понять, что это не стая птиц, захватить ее, дать команду на пуск, и ракета-перехватчик еще должна долететь. И это в идеальных условиях.
1: Обалдеть. 1,5 минуты на все. Но слушай, у ракеты же есть металлический корпус. Она должна светиться на радарах, как новогодняя елка, когда все-таки появляется из-за горизонта.
0: Была бы металлическая, светилась бы. Но авиаторы пишут, что в «Фламинго» массово используются композитные материалы. Кевлар, углепластик — эти материалы не отражают радиоволны. Они их поглощают или рассеивают. Это технология стелс в дешевом исполнении. Так что радар может заметить ее не за 30 километров, а за 15.
1: 15 километров. Это же меньше минуты подлета.
0: Да. И это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП, радиоэлектронную борьбу.
1: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
0: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
1: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
0: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
1: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
2: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
1: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
2: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
1: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
0: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
1: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
0: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
1: И пока панцирь пустой и расчет судорожно пытается его перезарядить,
0: в эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
1: Прямо над городом.
0: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
1: Слушай, ну это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
0: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
1: Красная площадь,

0: трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
1: Да, и даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
0: И это нас подводит к самому параду, потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
1: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители пятого поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
0: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
1: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными ударами.
0: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».
1: Ты абсолютно права про символы. Но они сейчас в классическом цугцванге. Любой ход ведет к поражению. Понимаешь, провести парад – это колоссальный риск.
0: Да, но провоенные блогеры постоянно вспоминают 41-й год. Парад 7 ноября. Немцы стояли в 30 километрах от Москвы, в бинокле башни Кремля разглядывали. И парад провели. Войска шли прямо с брусчатки на фронт. Почему тогда не боялись, а сейчас, когда фронт в 500 километрах, они трясутся?
1: Потому что в 41-м году не было прямых трансляций в высоком разрешении и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирно!». На площади абсолютная звенящая тишина.
0: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
1: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
0: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
1: И это астрономические суммы.
0: Должны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
2: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
0: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
2: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
0: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
2: И ломает иллюзию безопасности.
0: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
5: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
4: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
4: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
7: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
8: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
9: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
4: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
11: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет, просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Главные новости дня.
12: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
13: Летит где-то, летит. Бухнул.
14: Рядом.
13: В жилой дом, да.
14: Взрыв. Вон горит.
12: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
12: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Чебоксары, Ленинградчина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
12: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
17: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник, это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок, получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
18: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
19: Цучоу.
18: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
19: Цучоу.
18: И третий раз.
19: Цучоу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
4: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
21: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
4: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
1: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
4: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
22: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответный удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
2: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
23: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежная и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
24: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
8: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. Собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикские языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету, ну вот... Квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. Школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут – на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто не несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия седьмого аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием пятого аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Этот день такой, знаете, законный эксперимент. экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах, поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2, четверочка. А это у нас аркан императора. Это вибрация и символ власти, это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваш задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная Луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни — это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус, но такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой. И это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день — это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил, наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что Урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И Урус учит: сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
3: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
12: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. Все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой, это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурно-религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
13: Вскрыл
9: Случился жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
10: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
9: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
13: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
2: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
14: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
2: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей,

0: подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так, вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
1: Идеальная аналогия. Просто в точку.
0: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
1: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
0: Это как?
1: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
0: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
1: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
0: В двойных стандартах.
1: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
0: Ему это в натуральный доход не записывают.
1: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
0: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
1: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
0: Так?
1: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
0: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
1: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
0: Угу.
1: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
0: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
1: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
0: Ну да, есть хочется каждый день.
1: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%, в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
0: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
1: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
0: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
1: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
0: Из-за чего?
1: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику.

0: технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
1: Ого! 15 лет на одной машине?
0: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
1: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
0: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
1: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
0: Но состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
1: Меняет корзину.
0: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
1: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
0: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
1: А, поняла.
0: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
1: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
2: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
1: Да.
2: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
1: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
2: До новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
5: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
4: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался. Публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
6: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
5: К
4: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, действия западных санкций и продолжения спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
7: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
4: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 22%. Это, разумеется, увеличило издержки для малого и среднего бизнеса. На этом фоне спрос падает, и в ряде сфер фиксируются просто нулевые продажи, отмечают предприниматели. Поэтому компаниям ничего другого не остается, как сокращать штат и оптимизировать свою деятельность, то есть экономить по всем статьям. Как отметил бывший собственник сети «Новая аптека», а ныне индивидуальный предприниматель Игорь Костусик, налоговая нагрузка на бизнес увеличилась в разы, осложнила работу и блокировка мессенджеров, которые широко использовались для внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
8: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности МАКС, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу МАКС сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
4: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
9: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7 тысячах километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в полтора раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. Второе место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в два раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в два раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами жизни людей.
11: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей.
10: Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
13: Летит где-то, летит. Бухнул.
14: Рядом.
13: В жилой дом, да.
14: Взрыв. Дом горит.
12: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
12: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну, то есть Краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знают, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
12: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель Москвы посчитал, насколько фактически обесценились в России реальные зарплаты за последние 4 года на основе официальной инфляции Росстата. Для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни, доходы должны были вырасти кратно.
18: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат пи***т как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
3: Криминальные новости.
19: Беременную 6-м ребенком жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства. 31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области. Сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, все ли хорошо. После жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных. Он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего. Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье «Покушение на убийство». Далее осудили, дали реальный срок и отправили в колонию, где она и родила своего 6-го ребенка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО, где воюет с 2022 года. Дело о сбытии оружия и взрывчатки завели против бойцов «Эспаньолы». Действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола» арестованы в Севастополе. Их обвиняют в нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатки, совершенных группой лиц. Об этом стало известно из решения Южного окружного военного суда, который отказался перевести одного из фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Несмотря на то, что у мужчины 4 детей, он признал вину и сотрудничал со следствием. Речь может идти о Руслане Казанцеве с позывным «Алтай». На суде по мере пресечения следствие и прокуратура настаивали, что расследование продолжается. Им еще предстоит установить всех возможных участников преступлений, найти тайники с оружием и боеприпасами, допросить свидетелей и провести экспертизы. «Эспаньола» – добровольческое подразделение, созданное из футбольных фанатов. Оно участвовало в боевых действиях с 2014 года. После гибели основателя Станислава Орлова в прошлом году бригаду распустили, а часть бойцов перешла в структуру добровольческого корпуса Минобороны. Мошенник получил условный срок за обман матери военнослужащего. 40-летний житель Башкортостана выдал себя за военного в звании полковника и пообещал матери военнослужащего из Удмуртии перевести сына в более безопасное подразделение за 700 тысяч рублей. Камбарский районный суд осудил мужчину за мошенничество в крупном размере. Он признал вину и вернул пострадавшие деньги. Добродушная женщина на суде попросила не наказывать его лишением свободы. В итоге мошенника приговорили к 3 годам условного срока. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
17: Фельдшер из Омской области Надежда Битюцкая о том, что в больницах региона появился приказ отправить на СВО до конца года по 1 медику от каждого учреждения.
20: В стране у нас происходит полный пи***ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально, и как бы я в том числе, но я старалась не выносить это в социальные сети, хотя дома, со знакомыми, где-то что-то, я постоянно возмущаюсь, негодую. Просто у нас под прикрытием настоящих истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг, тот же Остер со своими вредными советами. Ну да, мы выросли, мы миллениалы, мне 34 года, мы выросли на этих книгах. Но кто нормальный, тот нормальный в принципе, неважно, какую литературу он читает. Но сейчас не об этом, хоть я и веду свою литературную страницу. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено, и у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и 2, и 3. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня 2 детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Главные новости дня.
21: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
21: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
23: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
0: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
1: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
2: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
24: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
21: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
8: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
21: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
9: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
21: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
10: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
21: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
21: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
11: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 2022 году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
21: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
12: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
13: Горит.
21: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
14: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
21: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Привет всем! Это разбор дня. Появилась информация, что воздушную часть Парада Победы собираются полностью отменить. Пока официальные лица молчат, эксперты в авиационных кругах обсуждают реальный риск появления над Красной площадью того, что ПВО просто не успеет перехватить. Давай разберем, почему главная площадь страны оказалась в зоне досягаемости новых ракет и как 32 часа пасхального перемирия связаны с попыткой спасти праздник.
16: Привет. Слушай, ну тема действительно беспрецедентная. Мы сейчас наблюдаем, как концепция полностью безопасного, непробиваемого тыла просто рушится на глазах из-за суровой физики. И чтобы вообще понять, как это вышло, нам реально нужно начать с этого странного апрельского перемирия.
15: Вот да, давай с перемирия. Российские власти объявляют пасхальное перемирие ровно до 32 часа. С 16.00 11 апреля и до конца дня 12-го. Причем, знаешь, с такой интересной формулировкой: «В приказе приказано пресекать провокации». И в профильных военных сообществах сразу начали писать, что религии тут и не пахнет. Это чисто тактическая пауза.
16: Абсолютно верно. Какая религия, если посмотреть на сухую статистику? Военкоры в своих сводках прямо воют. Март 26-го года оказался просто провальным для весеннего наступления. Огромные потери в технике, просто горы сжженного железа. Если в январе они прошли 319 квадратных километров, то за март жалкие 23. 23 квадрата за месяц.
15: Ну, то есть наступление фактически захлебнулось.
16: Да, оно встало. И тут внезапно жест доброй воли. Но если поднять аналитику прошлых лет, то ни в 23-м, ни в 25-м годах никакие перемирия не работали. В 25-м за один такой день тишины насчитали 80 боестолкновений. А сейчас им резко понадобилось 32 часа покоя. И причина тут чисто логистическая.
15: Подожди, логистическая. То есть им нужно время, чтобы просто перевести дух и, не знаю, подвести снаряды?
16: Если бы только снаряды. Главное, о чем сейчас гудят военные аналитики, это экстренное перемещение систем ПВО. Им нужно окно, чтобы снять с фронта мобильные комплексы, те же панцири, и перебросить их в тыл, к центрам принятия решений, в Москву.
15: Так, стоп, дай я перебью. Это звучит как безумие. Ты серьезно хочешь сказать, что они оголяют фронт, оставляют пехоту и технику без защиты от дронов просто ради того, чтобы притащить панцири в Москву на один день?
16: Именно это они и делают. И это вызывает дикую ярость в профильных чатах передовой. Но у властей просто нет выбора, потому что в игре появился новый фактор. И вот тут мы переходим к главной угрозе — крылатой ракете «Фламинго» от компании «Firepoint».
15: Да, я читала про этот «Фламинго». И, честно говоря, я как скептик хочу тут поспорить. Ну, окей, дальность 3000 километров. Вес боевой части больше тонны. Скорость почти 1000 километров в час. Звучит страшно. Но послушай, Москву же закрывает мощнейший купол ПВО. Все эти С-400, С-500, туда вбуханы триллионы рублей. Как одна какая-то ракета может сорвать целый парад?
16: А вот тут начинается физика, против которой триллионы рублей бессильны. Понимаешь, классическая система ПВО, вся эта архитектура с С-400, она создавалась во времена Холодной войны для перехвата высотных баллистических целей. Бомбардировщиков, больших ракет, они летят высоко в небе, и огромные радары видят их.

0: подлета.
1: Да, и это еще не все. Ты наверняка сейчас скажешь про системы РЭП, радиоэлектронную борьбу.
0: Ну, конечно. Москву же глушат со страшной силой. Там навигаторы не работают, таксисты плачут. Разве они не могут просто заглушить GPS у этой ракеты? Она упадет в поле.
1: Если бы это был дешевый дрон с Алиэкспресса, да. Но у «Фламинго» комбинированная навигация. Там стоит инерциальная система. По сути, это набор очень точных гироскопов и акселерометров. Ракета аппаратно знает, где она находится, измеряя каждое свое ускорение и поворот. Если РЭП глушит спутники, ракета просто игнорирует внешний мир и летит по внутренней математике. Она глухая и слепая для РЭП, ей нечего глушить.
0: То есть она летит вслепую, но точно помнит маршрут.
1: Именно. И мы уже видели это на практике. Помнишь удар по заводу в Воткинске 21 февраля?
0: Да, Удмуртия. Это же 1500 километров от границы.
2: Вот именно. Все думали, что география — это защита, что до Урала ничего не долетит. А оно долетело и ударило с ювелирной точностью. А потом наступило 27 февраля.
0: О, да. Я читала эти сводки за 27-е. Это же был просто какой-то фильм-катастрофа. Сразу в 13 регионах завыли сирены ракетной опасности, аэропорты закрыли, рейсы развернули. Я помню, в сети писали, что детей в школах среди дня в подвалы спускали. Многие тогда решили, что это просто сбой системы оповещения.
1: А профильные сообщества подтвердили, что это не сбой, это была разведка боем. Система ПВО зафиксировала множественные пуски, но радары теряли цели из-за того самого низковысотного полета и композитов. Началась паника, потому что алгоритмы просто не могли предсказать траектории. И вот теперь производитель «Фламинго», компания «Firepoint», открыто заявляет, что они готовят удар роем из 20-30 ракет FP-9.
0: И вот тут, извини, я опять включу скептика. Ну, летит рой из 30 ракет. Но ведь власти стягивают в Москву те самые панцири. Их ставят прямо на крыше зданий Министерства обороны, на административные высотки. У одного панциря, если я не ошибаюсь, 12 ракет. Поставят 3 панциря, вот тебе и 36 перехватчиков. В чем проблема отбить атаку?
1: Проблема в тактике перенасыщения. Никто не запускает дорогие крылатые ракеты в одиночку. Сначала пускают волну дешевых дронов-приманок, десятки и сотни пластиковых пустышек с отражателями.
0: А, то есть они забивают экраны радаров мусором?
1: Точно. Это кинетический аналог DDoS-атаки. Радары видят сотни целей. Система не может отличить приманку от настоящей ракеты с тонной взрывчатки. Зенитчики начинают палить по всему подряд. Они расстреливают боекомплект этих панцирей за минуты.
0: И пока панцирь пустой и расчет судорожно пытается его перезарядить,
1: в эти слепые зоны заходят тяжелые «Фламинго». И даже если, давай представим, идеальный сценарий, панцирь на крыше успевает захватить «Фламинго» и выпускает ракету. Где происходит перехват?
0: Прямо над городом.
1: Да, на высоте 500 метров. И что дальше? Ракета не испаряется в воздухе. Мы говорим про болванку, которая несет 1000 килограммов взрывчатки, плюс вес корпуса, двигателя, топлива.
0: Слушай, ну это же 1,5-2 тонны раскаленного металла, который на скорости падает вниз.
1: Вот именно. И гравитация делает свое дело. Если эту массу сбить над плотной городской застройкой, обломки обрушатся на жилые кварталы. А если это происходит 9 мая?
0: Красная площадь, трибуны. Там же тысячи людей, руководство страны.
1: Да. И даже обломки сбитой ракеты устроят там мясорубку. Защищать город, стреляя над его центром, это обрекать его на катастрофу.
0: И это нас подводит к самому параду, потому что то, что я читаю в пабликах авиаторов, это просто шок. Они пишут, что воздушная часть полностью отменена. Пилоты, которые должны были тренировать пролеты ромбом и кубинским бриллиантом, сидят на земле. Тренировки свернуты до особых указаний.
1: Да, деградация парада идет уже несколько лет. Давай вспомним 21 год. Небо гудит, летят десятки бортов, стратегические ракетоносцы, истребители 5-го поколения. Абсолютная демонстрация мощи.
0: А в 22-м авиацию внезапно отменяют. И главное, говорят, плохая погода, а на улице солнце светит, не облачко.
1: В 23-м вообще выкатили один музейный Т-34. В 24-м наскребли 15 самолетов, чтобы хоть как-то сохранить лицо. А сейчас риск полной отмены авиации. И, возможно, сокращение наземной части до минимума из страха перед этими точечными

0: ударами.
1: Слушай, ну давай честно. Если они реально отменят авиацию и сократят парад из-за новостей о каких-то ракетах, это же будет позор на весь мир. Ты серьезно думаешь, что они на это пойдут? Российская власть же помешана на символах. Это главная витрина силы. Отменить парад – это признак бессилия. Это значит сказать всей стране: «Ребята, наш тыл больше не безопасен, мы боимся».
0: Ты абсолютно права про символы. Но они сейчас в классическом цугцванге. Любой ход ведет к поражению. Понимаешь, провести парад – это колоссальный риск.
1: Да, но провоенные блогеры постоянно вспоминают 41-й год. Парад 7 ноября. Немцы стояли в 30 километрах от Москвы, в бинокле башни Кремля разглядывали. И парад провели. Войска шли прямо с брусчатки на фронт. Почему тогда не боялись, а сейчас, когда фронт в 500 километрах, они трясутся?
0: Потому что в 41-м году не было прямых трансляций в высоком разрешении и интернета, и дронов не было. А сейчас представь картину. Идет прямая трансляция. Диктор торжественным голосом говорит текст. Звучит команда «Смирно». На площади абсолютная звенящая тишина.
1: И в этот момент начинают выть сирены ракетной опасности?
0: Да. И в прямом эфире на весь мир показывают, как высшее руководство судорожно вскакивает с трибуны, бежит в бетонное укрытие под вой сирен, и зенитки с крыш начинают палить в небо. Даже если это ложная тревога, даже если это просто дешевая приманка, репутационный ущерб будет просто фатальным.
1: Да уж, закрыть небо над Москвой 9 мая – это же вообще безумная задача. Ты представляешь, сколько это стоит? Это не просто кнопочку нажать.
0: И это астрономические суммы.
1: Нужны часами висеть истребители на боевом патрулировании, сжигая тонны керосина. Радары должны работать на пределе, облучая все вокруг. На это сжигаются миллиарды. И при всем этом...
2: При всем этом нет никакой гарантии, что композитный фламинго не проскользнет прямо над макушками деревьев. Математика изменилась. Производство фламинго раскидано по десяткам мелких секретных ангаров. Ракета-перехватчик для С-400 стоит миллионы долларов, а нападающий дрон из пластика стоит копейки по сравнению с ней.
1: То есть дешевые технологии просто обесценили всю эту гигантскую дорогущую махину защиты?
2: Абсолютно. Старая архитектура ПВО, которая строилась десятилетиями, просто не выдерживает этой математики истощения. Они стягивают панцири, оголяют фронт во время этого 32-часового перемирия, пытаются заткнуть дыры. Но они пытаются закрыть небо зонтиком от дождя, когда на них идет цунами.
1: Получается, весь этот страх держится на одной точной технологичной угрозе. И эта угроза ломает политические планы на самом высоком уровне.
2: И ломает иллюзию безопасности.
1: На сегодня это все. Мы увидели, как страх перед одной ракетой весом в тонну может перечеркнуть главный праздник страны. Если 9 мая небо над Москвой будет пустым, это станет лучшим доказательством того, что безопасного тыла больше нет. Делай выводы сам. Услышимся в следующем разборе дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
5: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
4: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
4: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
4: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
7: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
8: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
9: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
4: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
11: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Главные новости дня.
12: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
13: Летит где-то, летит. Бухнул.
14: Рядом.
13: В жилой дом, да.
14: Взрыв. Вон горит.
12: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
12: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
12: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных вечерах.
17: Знаете, к сожалению, для себя, к удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения. Почему вы решили, что хорошую музыку надо цензурировать? Кто сказал, что Уитни Хьюстон – это не Надежда Кадышева в наших дней? Пусть дети на своих выпускных вечерах слушают ту музыку, которую хотят слушать. Ведь это их праздник. Это их событие, которое останется в их сердечках на всю жизнь. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них. Ведь вспомните себя в их возрасте. Разве вы хотели, чтобы вам диктовали, что слушать, а что не слушать? Дети, отмечайте последний звонок. Получайте отличные оценки и 100 баллов на ЕГЭ.
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
19: Цучоу.
18: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
19: Цучоу.
18: И третий раз.
19: Цучоу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
21: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
20: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
22: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
20: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
23: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
20: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Перемирия не будет. Военкор Живов об играх вокруг 9 мая.
1: Глава украинского МИД заявил, что Россия нарушила перемирие, объявленное Зеленским ночью. То есть происходит ровно то, о чем я писал и говорил. ИПСО-операция против Москвы с игрой в перемирие в разные даты. При этом минувшей ночью сами вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Джанкою. По некоторым данным, по жилым домам и зданию спецслужб. Согласно заявлению Сергея Аксенова, есть погибшие. То есть они тоже бьют, но режим прекращения огня нарушили мы. Эта игра будет продолжаться дальше. 9 мая Украина весьма вероятно предпримет попытку атаковать Москву во время парада, поставив Кремль перед выбором – рисковать и проводить парад или все отменить из соображений безопасности. Министерство обороны уже пообещало ответ на удар за попытку атаковать Москву 9 мая. Следим за развитием событий.
0: Захар Прилепин о завершении спецоперации, которую себе никто не представляет.
2: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении спецоперации следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, что не этого же хотели. Тыловые политологи хором закричат, что и так большие потери, пообещав, что Украина сама себя погубит. Якобы экономика незалежна и мертвее мертвого. Пару лет и все. Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в дронах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем ей ее прекращать? Люди у них кончатся? Да с чего бы? У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе, по самым щедрым расчетам, было 2 миллиона мужчин. И они не кончились. А тут 20 миллионов. Не кончится. И война не кончится. Никто никакого мира нам не подпишет. Украина нацелилась на победу.
0: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
5: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
6: ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
20: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
20: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий. И все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо. Кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
20: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Журналист Павел Иванов о том, что правительство решило построить школу для талантливых детей, но не в России, а в Таджикистане.
24: Мне кажется, об этом будут писать в учебниках истории. Вот до такого позора редко когда наша матушка Россия за свою историю доходила. Мне кажется, это прям сильно. И это даже не про забой скота в Сибири, это не про блокировки интернета, это не про жуткую коррупцию. Вот, пожалуйста. На одной фотографии школа в Новороссии, которая вернулась в родную гавань, которая наши вообще братья. Собираем земли русские. А другая фотография – это школа, которую мы строим для наших дорогих таджиков. Братьев таджиков, Таджикистане. Мы будем их образовывать будем их, дорогих наших, чтобы они изучили русский, английский, таджикские языки. И потом, наверное, поехали работать куда-нибудь в Америку, куда-нибудь в Европу. С чего вы взяли, что эти люди хоть какую-то пользу потом принесут России? Но на это счастье выделено 4 миллиарда рублей. При этом, я подчеркиваю, в России безумное количество талантливых детей, которые могут только мечтать, чтобы у них была такая школа. Подсчитали, сколько вообще стоят такого рода проекты. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра школ, введенных в 2024 году в разрезе регионов. Более свежей статистики нету. Ну вот, квадратный метр школы в Москве, например, 180 тысяч стоил 2 года назад. 180 тысяч за квадратный метр. Вот, пожалуйста, школа 550 мест. Учебно-воспитательные объекты общего пользования, трали-вали, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства новой школы потяжелела на 651 миллион рублей. Да. Выяснилось, что самая дорогая цена в столице. Школа в Москве на 1100 учеников обошлась 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Таджикистан – это одна из самых нищих стран в мире. Средняя зарплата в строительстве $350, поэтому там все должно быть дешевле. Если в Москве школу построили за 1100, на 1100 учеников, на 2 миллиарда рублей, то сколько должна такая школа стоить в Таджикистане? Почему выделили сразу 4 миллиарда? Ну, видимо, кто-то хочет набить себе карманы. Директор российско-таджикского учреждения Владимир Гудков сообщил, что правительство РФ профинансировало строительство образовательного центра площадью 5 гектар. Объект на 550 мест, не 1100, 550 мест должно стоить около миллиарда рублей по московским ценам. А так, наверное, и 500 миллионов бы хватило. А еще 3,5 миллиарда – это, видимо, на взятки.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 7 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Ну и семерочка у нас врывается на бешеной скорости, так как это аркан колесницы. И, может быть, в предыдущие дни нужно было посвятить себя выбору и чувствам, то в этот день время сомнений официально закончено. И, в принципе, 7 аркан в контексте 5 энергии 5 месяца это превращает в четко спланированный марш-бросок. Колесница – это аркан победителя, который не просто не несется вперед, а точно знает маршрут и правила движения. В этот день ваша воля превращается в некий вектор, направленный на конкретный результат. Энергия 7-го аркана всегда требует лидерства, решительности, умения брать на себя ответственность за управление своим экипажем. Да, тем более под влиянием 5-го аркана месяца, это иерофант, ваша активность должна быть не хаотичной, а вот четкой и стратегической. Этот день такой, знаете, законный экспансии. Вы расширяете границы своего влияния, опираясь на знания и собственный авторитет. Если у вас были цели, которые казались, может быть, труднодостижимыми, то в этот день колесница дает всем необходимый драйв, чтобы пробить вот любые стены. И главное условие успеха здесь – сохранять контроль, конечно же. Помните, что колесница запряжена несколько лошадей, да, черные и белые. Представьте, ваша задача – удержать баланс между эмоциями и логикой и не позволять им разнести вашу повозку в разные стороны. Здесь очень важно, потому что колесница в минусе – это хаос, это спешка, это даже аварийность на дорогах, поэтому будьте осторожны. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 22 или 2 плюс 2 – четверочка. Это у нас аркан императора, это вибрация и символ власти. власти – это структура и жесткий контроль. И возникает очень феноменальное и мощное сочетание, я бы так сказала, потому что скорость колесницы, седьмая энергия, встречается с фундаментом императора, четверочка. Еще это под надзором закона, да, иерофант, пятая энергия, пятый месяц. Это создает такую, знаете, синергию несокрушимого танка, вот так вот. И вы не просто движетесь к цели в этот день, вы строите по пути прям железную дорогу. Тем более еще Луна у нас находится в Козероге, это добавляет колеснице невероятную выносливость, прагматизм, и вы не бросите дело на полпути, вы будете грызть землю, пока не достигнете вершины. И, конечно же, с практической и финансовой точки зрения, такой день – это прорыв, это захват новых территорий в бизнесе. Это, например, лучшее время для командировок, может быть, покупки транспорта, вот всего, что связано с движением. Это внедрение новых технологий, это решительные переговоры с позицией силы. И в финансах энергия семерки и четверки благоволит очень крупным покупкам, инвестициям в основные средства и масштабированию проектов. Деньги в этот день приходят к тем, кто берет на себя роль лидера и не боится конкуренции. И если вы, например, планировали, может быть, заявить о себе на рынке или сменить место работы на какое-то более интересное, статусное, в этот день идеальный момент для рывка. Вы, знаете, можете почувствовать себя как водитель гоночного болида, который при этом успевает проверять по уставу ли застегнуты пуговицы у механиков на пит-стопе. Да? И окружающие могут не поспевать за вашим темпом, но ваше императорское спокойствие за рулем будет внушать им доверие. И ваш задача не переехать тех, кто идет медленнее, а увлечь их своим триумфом. Вечер стоит провести активно, но дисциплинированно. Спорт или, может быть, четкое планирование следующего этапа могут сбросить избыток адреналина. И вы завершаете этот день с четким ощущением победы, пониманием того, что ваша машина, ваша колесница успеха едет точно по заданному курсу. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, направляйте свою колесницу четко к своей цели и будьте уверены, вы этого достигнете. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли, что в ночном небе царит одинаковая, одинокая и величественная Луна. Наш единственный верный спутник. Но что, если я скажу вам, что у Земли есть тайная подруга, которая движется по настолько странной орбите, что астрономы десятилетиями не могут понять, что же это такое? Знакомьтесь, астероид Круитни, объект, который называют второй луной Земли, хотя он делает все, чтобы на нее не походить. Круитни был обнаружен в 1986 году, и поначалу его приняли за обычный околоземной астероид. Однако, когда ученые просчитали траекторию его движения, они ахнули. Круитни движется в сложном орбитальном резонансе с Землей. Если смотреть с нашей планеты, кажется, что он описывает в небе гигантскую подкову, то приближаясь к нам, то уходя в глубины космоса. Астроном Дункан Уолдрон, первым заметивший это небесное тело, описывал его движение как «пьяный вальс вокруг Солнца», где Земля выступает в роли ведущего партнера, который никогда не дает Круитни подойти слишком близко, но и не отпускает его насовсем. Уфологи и сторонники теории полой Земли тут же подхватили новость. Появились предположения, что Круитни – это не просто глыба камня диаметром в 5 километров, а замаскированный древний зонд или база инопланетных наблюдателей. Идеальное место, чтобы следить за человечеством. Объект движется синхронно с планетой, но его крайне сложно обнаружить и изучить из-за хаотичной на вид орбиты, пишут на форумах любители заговоров. Кое-кто даже связывает Круитни с таинственной планетой Нибиру, утверждая, что это ее разведчик. Официальная наука, впрочем, настроена куда более прозаично, хотя и менее восторженно. Круитни называют квазиспутником. Математические модели показывают, что он находится в такой связке с Землей уже около 5000 лет и пробудет в ней еще столько же. Физик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио объясняет, что такие объекты — это ключ к пониманию того, как формировалась Солнечная система. Это космический мусор, который застрял в гравитационной ловушке нашей планеты. Столкновение нам не грозит. Круитни и Земля похожи на двух танцоров на разных этажах здания. Они видят друг друга, но никогда не столкнутся в коридоре. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на полную Луну, помните, где-то там, в черной бездне, кружится маленький каменный призрак. Он не светит нам по ночам, но он часть нашей космической семьи. Невидимый страж, напоминающий о том, как много тайн скрыто даже на нашем заднем дворе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 7 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, что они нам подскажут. По здоровью, в отношениях и в работе. Итак, у нас выпала руна Урус, но такой день проходит, знаете, как символ воли, силы, выносливости и какой-то первозданной энергии. Это руна жизненной мощи, внутреннего ресурса и, знаете, как пробуждающейся природы. И такой день, конечно, наполнен напором, решимостью и возможностью проявить себя. Здесь Урус несет в нам импульс к действию и преодолению, некому возрождению. И это момент, когда нужно не бояться быть сильным и физически, и духовно. Вы вот точно имеете эту мощь. Преодолевайте страхи, выходите за пределы старого. Вот суть энергии Урус. И не отступайте. Это не день сомнений, а день упорства, силы воли и уверенности. В работе, значит, это идеальный момент для начала новых проектов, активных действий, проявления лидерских качеств. И здесь ваша энергия будет заразительна. Люди будут чувствовать уверенность рядом с вами. И если у вас были какие-то, может, нерешенные задачи, сейчас они поддадутся вашему напору. Урус еще дает силу на реализацию самых смелых целей. Это хорошее время для каких-то физических профессий, для спорта, предпринимательства. Может, мечтали занять руководящий пост? Вот пробуйте. В такой день важен напор, но не агрессия. Здесь разница тонкая, но важная, потому что Урус проявляется еще и как некая агрессивность, и в таком случае это не пойдет вам на руку. В отношениях, конечно же, проявляется страсть, это сила чувств, это, возможно, даже ревность. И это день, когда нельзя оставаться равнодушным. Либо вы включены в процесс, либо нет. Особенно сильным будет притяжение между партнерами. Здесь страсть может вспыхнуть с новой силой, и это очень классно. А вот одинокие могут встретить кого-то, кто сразу же заденет самые глубокие струны души. И отношения в такой день — это не про нежность, это про яркость, напор, про глубину инстинктов, знаете? А по здоровью это еще отличное время для укрепления тела, потому что Урус отвечает за кости, мышцы, за общий тонус. И это подходящий день для начала, опять же, тренировок, для закалки, может, смены режима. Может, вы хотели давно уже сменить режим сна, правильно просыпаться, правильно засыпать. Вот пора об этом задуматься. Ваш организм здесь готов к нагрузкам и восстановлению. Если вы болели, например, то начнете выходить из болезни. А если были в упадке, то почувствуете прилив сил наоборот. Здесь важно не перегибать, потому что урус про силу, но не про изнеможение. В такой день можно на себя очень много взять, а потом не вывести к вечеру, понимаете? Поэтому не берите на себя больше, чем можете понести. Напоследок скажу, да, что это день силы, решимости и внутренней энергии. Берите на себя больше, но не бойтесь трудностей, они поддадутся. И урус учит: сила внутри нас, и пришло время ею воспользоваться. Так что будьте сильными.
3: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Общественный деятель Дмитрий Демушкин объясняет, почему силовики никогда не контролировали миграцию.
12: Открою не тайну, но многие эту вещь немножечко неправильно видят. Силовики никогда не боролись с миграцией как таковой. Силовики боролись за ужесточение, за контроль, за определенные функции. Все сводилось к тому, что мы мотивируем тем, что мы боремся с преступностью, а не с миграцией как количественным фактором, который переезжает, и как нам сейчас, опять же, из другого блока экономисты объяснят, что у нас нехватка рабочей силы и так далее, и так далее. Так вот, силовики, за редким исключением, там пару выступлений можно найти Бастрыкина, где он обращал внимание на чрезмерную миграцию, все-таки выступал не за то, чтобы эту миграцию ограничить и отменить, а за то, чтобы ее было легче контролировать. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если мы говорим про вопрос демографии, замещения и рисками, которые с этим связаны, там межнациональной напряженности, факторов плохой вовлеченности и сложности взаимодействия, да, с чуждой культурой и языковой группой, это один вопрос. А если мы говорим о борьбе с преступностью, все-таки как таковой, это другой вопрос. Преступность может быть низкая, но это не помешает завести там 50 миллионов мигрантов и заместить полностью нас, коренных жителей. То есть все-таки давайте вот разделять, потому что даже у нас профессиональные патриоты наши, которые на этой теме сейчас провластные пасутся, они причем всю миграцию сводят исключительно к вопросу о преступности. Но это не вопрос преступности, это вопрос чисел. Ведь если мы берем с точки зрения чисел демографии, то 20 тысяч плохих мигрантов – это лучше, чем 20 миллионов хороших. Потому что 20 миллионов хороших они замещают, да, они в цифрах просто меняют этнический, культурно-религиозный облик, да, тех или иных территорий. А плохие, ну да, это проблема силовиков, которые с ними что-то должны сделать. Так вот, силовики борются именно с миграцией в плане ее контроля, в плане мер и рычагов воздействия, там, выдворения и так далее, но не с самой миграцией как таковой. Это не их компетенция бороться с тем, сколько сюда власти завозят мигрантов.
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Вскрылся жуткий факт. Калининградец совершил самосожжение в знак протеста против СВО. Почему местные власти скрыли это от жителей? Все на выход. Калининградцы требуют отставки чиновников из-за нехватки врачей. Перезагрузка власти уже давно назрела. Бизнес уходит в минус. Первый квартал оказался для калининградского бизнеса самым тяжелым периодом за всю историю. Как это отразится на жителях региона? Вне зоны доступа. По 10 мая интернета и мобильной связи не будет в Калининграде. Безопасность безопасность региона под угрозой. Итак, власти региона скрыли самосожжение программиста в Калининграде, которое он совершил в знак протеста против СВО. 37-летний Александр Окунев сжег себя заживо возле мемориала 1200 гвардейцев 24 февраля 2025 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции. Впервые об этом стало известно лишь сейчас, когда о самосожжении упомянула в своем открытом докладе эстонская внешняя разведка без указания имени погибшего. Все обстоятельства чудовищной трагедии выяснили журналисты-расследователи. Они установили и личность Окунева, и реконструировали события на основе документов Следственного комитета, бесед со знакомыми программиста и источниками в европейских спецслужбах. И вот какую хронологию событий удалось выяснить.
10: 24 февраля 2025 года, около 5 утра, Александр Окунев написал на снегу «Нет войне» и поджег себя у мемориала гвардейцам. Тело мужчины обнаружил случайный прохожий в 6:40 утра того же дня. Об этом стало известно из справки о результатах дежурства следователей. На место самосожжения выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. О случившемся доложили главе администрации Калининграда Елене Дятловой, которая взяла все под свой контроль, а помогали ей глава службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний особенно волновался, потому что считал, что самосожжение возле памятника Великой Отечественной – это слишком символично. Чиновники стремились как можно быстрее убрать тело и надпись на снегу «Нет войне», чтобы избежать огласки. Властям удалось оперативно скрыть произошедшее. Уже к 9 часам утра 24 февраля 2025 года следы самоубийства были убраны, а о происшествии не сообщили ни калининградские средства массовой информации, ни официальные источники.
4: Нужно сказать, что в соцсетях этот жуткий случай тоже не упоминался. Хранили молчание и родственники Окунева. Позже его знакомый рассказал журналистам, что в предсмертной записке Окунев писал, что есть другой путь, и выражал неприятие проведению спецоперации на Украине. При этом мужчина понимал, что его поступок не получит огласки. Александр Окунев работал программистом и системным администратором. Коллеги описывали его как замкнутого, но доброго и справедливого человека. Политической деятельностью он не занимался, публичных заявлений не делал и соцсети практически не вел. В итоге его жизнь оборвалась на трагической ноте. Вообще, жители Калининградской области гораздо активнее стали проявлять свою гражданскую позицию. Накануне люди записали видеообращение с требованием отправить в отставку региональные власти из-за кризиса в здравоохранении. Главная проблема – острая нехватка медиков и, как результат, отсутствие доступной и качественной медицинской помощи. Врачи, в свою очередь, жалуются на низкие зарплаты, высокую нагрузку и переработки. В итоге квалифицированные специалисты или уходят в частные клиники, или уезжают в другие регионы, а пациенты сталкиваются с отсутствием врачей. Калининградцы требуют отставки чиновников и призывают поднимать проблему публично.
13: В недавнем исследовании, посвященном проблеме кадров в медицине, отмечалось, что Калининградская область имеет самый высокий в Северо-Западном федеральном округе после Петербурга спрос на врачей – 1500 вакансий. Притом регион предлагает одну из самых низких зарплат – 83,6, 81,6 тысяч соответственно. На такую зарплату врачи в Калининград не едут, а те, кто здесь оказался, уезжают. При видимом дефиците медработников еще в регионе один врач может занимать до 6 ставок. И никого это не смущает. Такая многорукая схема создает видимость кадрового обеспечения, но фактически выжигает рынок рабочих мест для других специалистов. Уровень оказания медицинской помощи скатывается ниже плинтуса. Для чего одному врачу 6 рабочих мест? Арифметика проста. Если на каждом по 15 тысяч, на 6 выйдет вполне нормальная зарплата. Проблем много, решать, похоже, некому. Если чиновники не справляются со своими обязанностями, то их можно отправить в отставку.
4: Кстати, в Минздраве сообщили, что в Калининграде острая нехватка медработников достигла 60% от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона. Не лучшие времена переживает и бизнес Калининградской области. Первый квартал 2026 года стал одним из худших для малого и среднего предпринимательства, где говорят о резком падении спроса, росте налоговой нагрузки и снижении покупательской активности. Все это происходит на фоне упадка экономики, поставленной на военные рельсы, где действия западных санкций и продолжение спецоперации, которая де-факто финансируется за счет налогоплательщиков и бизнеса в частности. Плачевную ситуацию констатирует президент Балтийского делового клуба и соучредитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гос.
14: «Я в бизнесе около 35 лет. Хуже января, февраля и начала марта за это время я не видел. Нам пришлось сократить часть персонала на предприятии».
4: Президент Балтийского делового клуба также отметил, что паромы, которые задействованы в морских перевозках по калининградскому направлению, в начале года выполняли рейсы недозагруженными. И это еще одно свидетельство снижающейся активности калининградской бизнес-среды. Свою существенную лепту внес и налог на добавленную стоимость, который распространили на компании с оборотом от 20 миллионов рублей, а ставка выросла до 20%.

0: внутреннего управления и взаимодействия с клиентами.
1: Налоги повысились в 3,5 раза, на 250%. Не на 10%, не на 25%, а на 250%. Кроме того, раньше ключевую роль в операционной деятельности, особенно для малого бизнеса, играли мессенджеры. После их блокировки предприниматели столкнулись с дополнительными издержками и ограничениями, поскольку альтернативные платформы, в частности Макс, не обеспечивают необходимого функционала. Перенос бизнес-процессов на платформу Макс сопровождается техническими сбоями и нестабильностью работой, что оказывает негативное влияние на ведение бизнеса и вызывает многочисленные жалобы.
0: И это только начало ухода бизнеса в кризис, считает гендиректор производственного холдинга «Номинал» Валерий Буденный. По его словам, в Калининградской области перспективы развития бизнеса остаются неопределенными из-за падения спроса.
2: Кстати, кризис бизнеса напрямую влияет на калининградцев, ведь рабочие места сокращаются, растут цены буквально на все, дорожают услуги, уменьшается выбор товаров, ухудшается качество сервиса. Проще говоря, для жителей Калининградской области это все означает более дорогую и менее комфортную повседневную жизнь. Разумеется, это не смертельно, но приятного мало, когда привычные вещи становятся недоступными, как в данном конкретном случае. Власти региона предупредили о перебоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно. Официальная причина – меры безопасности в праздничные дни. Также возможны сбои в работе банковских терминалов. В этой связи жителям эксклава рекомендуют заранее снять наличные и учитывать ограничения при планировании поездок. Стоит отметить, что в 7000 километров от Калининграда на Камчатке россияне также начали получать сообщения о сбоях с мобильным интернетом, оплатой картой, банкоматами и доступом к приложениям. Такие сообщения приходят от операторов связи и Сбербанка. Грядущий шатдаун тоже связан с некими мерами безопасности. При этом об атаках беспилотников в Калининграде и на Камчатке пока не сообщалось. А может быть, власти что-то знают и скрывают? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева. Потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта. Как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона – пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в 1,5 раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный